Синь, синь, синь, синь, синь, синь, синь, синь, синь, синь, синь, синь, синь, синь, синь, синь, синь, синь, синь, синь, синь, синь, синь, синь, синь, синь, синь, синь, синь, синь, синь, синь, синь, синь, синь, синь, синь, синь, синь, синь, синь, синь, синь, синь, синь, синь, синь, синь, синь, синь, синь, синь, синь, синь, синь, синь, синь, синь, синь, синь, синь, синь, синь, синь, синь, синь, синь, синь, синь, синь, синь, синь, синь, синь, синь, синь, синь, синь, синь, синь, синь, синь, синь, синь, синь, синь, синь, синь, синь, синь, синь, синь, синь, синь, синь, синь, синь, синь, синь, синь, синь, синь, синь, синь, синь, синь, синь, синь, синь, синь, синь, синь, синь, синь, синь, синь, синь, синь, синь, синь, синь, синь, синь, синь, синь, синь

Я бака, я бака, я бака, я бака, я бака, я бака, я бака, я бака, я бака, я бака, я бака, я бака, я бака, я бака, я бака, я бака, я бака, я бака, я бака, я бака, я бака, я бака, я бака, я бака, я бака, я бака, я бака, я бака, я бака, я бака, я бака, я бака, я бака, я бака, я бака, я бака, я бака, я бака, я бака, я бака, я бака, я бака, я бака, я бака, я бака, я бака, я бака, я бака, я бака, я бака, я бака, я бака, я бака, я бака, я бака, я бака, я бака, я бака, я бака, я бака, я бака, я бака, я бака, я бака, я бака, я бака, я бака, я бака, я бака, я бака, я бака, я бака, я бака, я бака, я бака, я бака, я бака, я бака, я бака, я бака, я бака, я бака, я бака, я бака, я бака, я бака, я бака, я бака, я бака, я бака, я бака, я бака, я бака, я бака, я